Огромнейшее количество прекрасных песен записала за годы своей творческой деятельности Белинда Карлайл. А вот эта песня «Круг на песке» является одной из самых любимых. Да, был проведен даже специальный опрос небольшой статистический на эту тему среди очень большого количества людей по обе стороны Атлантики, друзья. А вот ведь красота, она везде красота, в любой точке мира. И уж в музыке тем более. 3:20 в столице, я о времени. Меня зовут Андрей Мореев, это я о себе. Скоро Донна Саммер, Дубы Колдуны и Ингрид на Ретро-ФМ.

универсальна в плане возможности танцев под нее. То есть можно двигаться с невероятной скоростью, поражать аудиторию кучей телодвижений и отточенности техники, а можно просто стоять на одном месте, главное сделать лицо посложнее, и все будет хорошо. Donna Summer на Retro-FM в 3 часа и 35 минут. Дальше Ace of Base, Lionel Richie и группа Комбинация. Все это Retro-FM.

Жить, как известно, хорошо, а жить хорошо еще лучше, тем более жить с песнями и, может быть, даже с танцами, если будет настроение и подходящее физическое состояние. Ace of Base на Retro FM. 3 часа и почти 50 минут. Дальше расскажу по большому секрету, что услышим здесь на Retro FM. Голландский проект Star Sun 45 и наш отечественный прекрасный ансамбль «Синяя птица».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в романсах старинных пели «Я поцелуями покрою чего-то там и очи, и чело». Ну, в смысле, лоб. Короче говоря, зацелую просто... до неприличия. Bad Boys Blue на Retro FM несколько более прямолинейно выражаются и танцевально, но далеко не ушли. 4:20 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: Понятное дело, что для рифмы, а уж тем более для песни, можно сказать все, что угодно, но назвать ласковым ветер перемен, который крушит и ломает все на своем пути, надо быть очень большим оптимистом или идеалистом. 4:50 в столице. Скоро Майкл Джексон и Билли Джоэл продолжат музыкальную программу «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Раннее утро. Очень подходящее время для того, чтобы слушать красивые песни. Огромное спасибо дуэту Eurythmics за то, что в свое время распавшись, а потом воссоединившись, вот такую красоту нам подарили. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем желаю доброго наступающего утра. И пусть этот самый наступающий новый, пока что еще летний день, принесет вам только радость, друзья. Скоро «Саваж», Юрий Шатунов и Лубега на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

сбрасывает со счетов тот вариант, что когда вы предлагаете человеку быть одним единственным или одной единственной в его жизни, что этот человек возьмет да и согласится, а вы не готовы. Вот так вот. 5 часов 35 минут в столице. Это «Саважна», Ретро-ФМ. Дальше Саш, Ричард Маркс и Дмитрий Маликов.

Левая нога вперед, правая нога вперед, левая нога, правая нога. Ну, теперь чередуем ноги с руками. Главное не запутаться и сохранять темп движения. Саш на Ретро FM, их легендарный, по-другому не назовешь, Эквадор. 5 часов почти 50 минут в столице. Доброго вам наступающего утра, друзья. Совсем скоро трио Арабески и Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо».

0: Понятное дело, что выходные у кого-то, если сейчас и есть, если у кого-то и намечаются, то далеко не в массовом порядке. То же самое можно сказать и об отпусках, и личных праздниках. Тем не менее, всем, у кого сегодня именно так, мои поздравления искренние и горячие. Бонни М на Ретро FM 620. Меня зовут Андрей Мареев, и доброго утра вам, друзья.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А ведь кто-то сейчас вполне возможно досадливо поморщится. Ну что такое? Раннее утро, 6:35, а у них опять тут о любви, понимаешь? Неужели других тем нет для разговоров и для песен? Я думаю, что у представителей итальянской эстрады действительно других тем нет и быть не может. Альбана и Ромина Пауэр на Ретро FM. Совсем скоро услышим Юрия Антонова, Art Company и Рики Мартина.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды, проверенной временем.

0: и нет расстояния. Наша встреча награда.
1: Вот с возрастом понимаешь, друзья, что рукой подать — это значительно лучше, чем ехать и ехать. По крайней мере, когда речь идет о расстоянии от работы до дома. Это я к чему? Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья. До встречи на выходных. Всем пожелаю по-доброму встретить это утро. Кстати говоря, вам в этом поможет Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Встречайте уже через 10 минут. Счастливо!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот когда не 6 уже, но еще и не 8, это сколько получается? Ну все правильно, 7. Сложился пазл. Ура! При этом картину происходящего будет дополнять Вадим Ривман. Он уже здесь, сейчас все расскажет.
1: Да, обязательно сделаю это. Доброе утро всем. Итак, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе Рунета. Пользователи сообщают, что перестали открываться многие сайты и сервисы. Большая часть жалоб поступает из Москвы, Московской и Самарской областей. Также поступают жалобы из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя могли стать перебои с электричеством на крупном узле связи. В Ростелекоме сообщили, что предпринимают все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. Тем временем энергоснабжение в Москве вновь осуществляется в штатном режиме после отключения электричества в ряде районов. В Гагаринском и ряде других районов столицы накануне произошло кратковременное отключение электричества из-за технологического переключения источников энергоснабжения. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Объединенные Арабские Эмираты сообщили о приостановке торговых, финансовых и коммерческих операций с Тегераном. Ранее в Минобороны Эмиратов сообщили, что систему ПВО зафиксировали две баллистические ракеты, летевшие из Ирана в направлении страны. Первая упала за пределами территориальных вод страны, а вторая в территориальных водах. По данным министерства, целями этих ракет были морские суда. Доля поддельных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Покупка такой продукции может обернуться серьезными поломками и дополнительными расходами. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка. По их словам, упаковка часто выглядит убедительно. Производители копируют даже голограммы, а также наклейки, QR-коды и другие защитные элементы. Низкое качество того или иного комплектующего удается заменить только на момент установки, но часто проблема проявляется даже в процессе эксплуатации. Ну и последнее. В одном из домов Владивостока произошел курьезный случай с участием местного жителя, находившегося в сильном алкогольном опьянении. Мужчина попытался пройти через узкую щель между стиральной машиной и дверью. В какой-то момент гражданин потерял равновесие и упал, оказавшись в ловушке между бытовой техникой и дверным проемом. Когда он осознал, что самостоятельно выбраться не сможет, ему пришлось вызвать спасателей. Прибывшие специалисты оперативно извлекли мужчину из заточения. Медицинская помощь жителю Владивостока не потребовалось.
0: А это все потому, что у кого-то слишком узкие двери.
1: Да-да-да, Винни-Пух. Или потому, что кто-то слишком много ест или пьет.
0: О, не только, да. Осуждаем, осуждаем. Мы такого не приемлем.
1: Безусловно.
0: Много есть не надо.
1: Это точно.
0: Ну и пить тоже.
1: Ну, обязательно надо рассказывать о курсах валют в конце выпуска, и я это делаю. Курс доллара 85 рублей 16 копеек, а евро 98,73. Ну, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам доброго утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Так, кто там куда? Возвращается или планирует вернуться? Да, первая смена, Рит, Саша. Полторы недельки потерпите, подождите, скоро вернутся. Все, ваши любимки, все нормально. Пока этот самый, как его, Юрий Гурьянов будет гороскопы, например, читать. Как вам такое?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Доброе утро еще раз. Ладно, нормально, нормально все. 19 августа, среда. Сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст знать о себе, уделите этому, пожалуйста, внимание. Девы, вместо догадок давайте задавать уточняющие вопросы и проверяйте, пожалуйста, что имеет в виду ваш собеседник в точности. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя, пожалуйста, чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе, они только разрушают вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Мишель Дельпеш, 71 год, песня «Pour un Flirt». Интересно, как переводится слово «флирт»? Ладно, оставим без перевода как-нибудь. Будем догадываться по ходу, соображать, кумекать. Даже под музыку будем, кстати говоря, это делать. Здесь на Ретро FM все для этого есть у нас с вами. Так, потянулись. Что там у нас? 19 августа. Ничего себе, вот время летит. Среда, 26-й год на календаре. Значит, с наступающим еще рано поздравлять. 7:20 в Москве. Да, Юрий Гурьянов здесь. Из ближайшего, кто нас порадует, группа «Секрет». Также появится «Bee Gees», «Crazy Frog». И много чего еще хорошего обязательно будет здесь рядом с нами на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, ну смотрите, у Кристины именины, правильно? А у нас-то тогда что с вами, я не понимаю. Ну, давайте разбираться. А у нас, во-первых, смотрите, значит, сама Кристина, которая нам подарила группу «Секрет». Спасибо ей большое за это. А еще у нас есть кое-что... Как-то это слово из головы вылетело на букву «Х». О, влетело обратно. Хорошее настроение у нас с вами есть. Видите, как классно. А еще новости. И Вадим Ривман, представляете?
1: Есть. Доброе утро, расскажу обязательно. Привет. Итак, ФАС возбудила дела против нефтяных компаний из-за завышения цен. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. К участникам рынка применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию на 16 августа топливо было только на треть заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент России, напомню, высказался об идее распространить разговоры о важном на детские сады. Вашингтон сменил тактику в отношении Ирана, об этом пишут СМИ. Трамп дал указание команде своих переговорщиков не взаимодействовать с Тегераном. Отмечается, что прежде чем возобновлять переговоры, президент США хочет подождать, пока лидеры Ирана продемонстрируют готовность заключить сделку, к которой стремится Вашингтон. Трамп ранее заявил, что не стремится к продлению действия меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Православные верующие сегодня отмечают один из главных христианских праздников – Преображение Господне или Яблочный Спас, как его называют в народе. В это время как раз начинают собирать урожай. По традиции в храмах во время торжественных служб сегодня освящают первые плоды. Священники на торжественных службах надевают белые одежды в память о том, как, по преданию, лицо Иисуса озарило сияние во время молитвы с апостолами, и он предстал перед ними в божественном облике. Фонтанной системе Петергофа исполняется 305 лет. Это одна из самых удивительных инженерных конструкций времен Петра I. За три века она превратилась в визитную карточку Петербурга, но принцип работы остался практически прежним. Вода поступает по каналам без насосов и электричества. Источник воды аж в 24 километрах. Все начинается на Ропшинской воде. Возвышенности. В Петергофе и 305 лет спустя 150 каскадов и фонтанов по-прежнему открывают вручную с железными задвижками. Ни кнопок, ни датчиков там нет. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Какая же красота с утра пораньше. Bee Gees, How Deep Is Your Love. А вот представляете, изначально группа Bee Gees хотела эту песню отдать другой певице, но продюсер фильма «Лихорадка субботнего вечера», где эта песня, кстати говоря, стала саундтреком, одним из самых известных, настоял, чтобы не отдавали, чтобы сами исполняли. И хорошо, что так получилось. Хотя, конечно, потом эту песню много кто перепевал. А фильм, между прочим, тоже сам легендарный, «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой молодым, где он отплясывал. Так, мы с вами, кстати говоря, мы тоже можем отплясывать. Почему нет? Ну и что утро? Подумаешь, дальше у нас есть все поводы для этого. Игорь Николаев, группа Queen и много кто еще обязательно прозвучит уже в самое ближайшее время, прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода.

0: Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря. За 4 солнца.
6: Каждый день.
5: Ровно в 21.00. Вечеринка.
8: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
9: Ретро-ФМ.

0: Ну все, друзья, дожили. Это случилось. Наконец-то нам назвали самый сложный предмет начальной школы в России. И, внимание, это нет. Ни музыка, ни пение. Это математика. Да. Ну, честно говоря, вот я не знаю, с математикой я не то чтобы я хвалился, но как будто бы больших сложностей не было. Вот чего я вообще никогда понять, ну, так не смог и до сих пор, и даже не знаю, наверное, ну, понятно, что сейчас уже и не пытаюсь. Это химия. Это вот эти все валентности, вот эти все связи, как эти уравнения. Я не знаю, не знаю почему, но не, вот до сих пор, не это самое, вздрагиваю при слове химия. Но тем не менее, то ли дело, да, математика? Интегралы, дифференциалы, мнимые числа, последовательности там разные, теоремы Ферма и прочее. Словами-то какими ругаюсь с утра пораньше. Ладно, про красоту, про музыку. Нет, математика-то тоже классная. Это, кстати, тоже красиво, как говорят сами математики. Про красоту музыкальную, тем не менее, здесь она у нас с вами остается в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
9: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В ленте.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
18: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
19: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл.
10: Trail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
19: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 8 утра в Москве. Ну, на самом деле, чуть побольше. Ну, кто там будет эти секунды считать? Зачем нам это нужно, правильно? Вот у Вадима Ривмана все точно, как в аптеке.
1: Да, обо всем по порядку. Доброе утро. Да. Доброе утро, привет. Итак, россиянам объяснили новый порядок получения налоговых уведомлений. С августа их начали автоматически направлять гражданам страны с подтвержденной учетной записью на госуслугах. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налогов, а также исчисленного НДФЛ. Заказанное письмо по обычной почте направят только в том случае, если уведомление невозможно прислать ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительных вкуса и текстуры. Россия готова возобновить ввоз продукции из Армении, если армянская сторона предоставит отчеты о санитарных проверках. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Проблемы с поставками армянской продукции в Россию начались еще в конце мая. Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на импорт различных категорий товаров, объясняя это нарушениями ветеринарных и фитосанитарных требований. Под запрет попали цветы, овощи, фрукты, рыбная продукция, а позже и молочка. Формат посланий президента Федеральному собранию может быть скорректирован, исходя из изменившихся реалий. Так заявил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступление перед палатами парламента не является самоцелью, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены. Кроме того, по его словам, из самого понятия «ежегодное послание» может исчезнуть привязка к ежегодности. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Свердловской области. Местный житель, задолжавший по алиментам почти 900 тысяч, по ошибке принял сотрудницу Федеральной службы судебных приставов за новую знакомую и пригласил ее на свидание. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, приставы позвонили должнику. Мужчина, услышав женский голос в трубке, решил, что звонит некая Марина, с которой он недавно познакомился. Обрадовавшись, он сам сообщил, где находится, и пригласил даму в гости, попросив при этом ее надеть платье. Дама действительно приехала, но не в платье, а в форме судебного пристава. Теперь мужчина проведет под арестом 10 суток.
0: Вот и как? И как теперь людям верить? И как теперь знакомиться? Ой, мне же все равно нельзя, у меня же жена мне разрешает.
1: Это точно. Это ты хорошо вспомнил. Вовремя.
0: Ладно, тогда нормально.
1: Да. А я вот еще вспомнил про то, что должен рассказать о курсах валют. Доллар 85 рублей 16 копеек, курс евро 98,73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Любые цветы, на самом деле, хороши. Не только городские. Хотя городские, но в Москве в этом году вообще просто чудеса какие-то происходят. Все зеленое, цветастое, красивое. А, ой, отпуск вспомнил. Цветы те самые, в том числе не городские. Ну ладно, ладно, нормально. Работать тоже надо, правильно? Кто будет, если не мы?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Как нам там будет сегодня работаться или отдыхаться? Может быть, кому-то кто-то еще в отпуске, да, есть такие люди. 19 августа, среда, сегодня чувства могут мешать здравому смыслу, друзья. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть и плюсы свои очевидные. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому, пожалуйста, внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости. Порадуйте себя чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь, пожалуйста, терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Every breath you take. Каждый вздох, буквально, который ты делаешь, все не останется незамеченным. Песня про человека, ну, с таким немного маниакальным поведением, а может и много маниакальным. Что бы ты, говорит, ни делала, куда бы ты ни пошла, везде буду рядом, буду с тобой следить обязательно. Кстати, посмотрел сейчас данные опроса по поводу доверия своим близким, ну, жене в частности, около 70% россиян это делают. Ну, казалось бы, может быть, хочется куда-то и больше, и выше стремиться, но цифра вполне себе неплохая. Так, наши цифры, которые касаются музыки здесь, в эфире Retro FM, причем классной, лучшей в мире музыки, они вообще никаким математическим подсчетам не поддаются. Продолжит звучать. Вот давайте назовем это бесконечной красотой. Очень скоро группа Roxette, Мираж и не только. 8 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Ретро-ФМ.
16: Ретро-ФМ.

0: Это группа Roxette в летней смене. Real Sugar. Самый настоящий, самый реальный. Тот сахар, которым точно никогда не пересластишь. Можно сколько угодно и без ограничений. Ну, так получается. Красоты, ее, надо сказать, много не бывает, в том числе и музыкальной.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, к участникам рынка применены меры воздействия. Кроме того, ФАС сообщила, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме. Уборочная компания идет штатно. Северный завоз осуществляется по утвержденному графику. Сегодня в Ростове с 9 утра до 5 вечера без электроэнергии останутся Крестьянские и Флотские переулки, улицы Циолковского и Всесоюзная. На Большой Садовой свет выключат до 3 часов дня. Завтра ремонтные работы продолжатся на Коммунистическом и Зорге. На Лермонтовской в Соборном переулке отключения продлятся больше суток. С 9 утра завтрашнего дня до 5 вечера пятницы. По итогам прошлого года более 4400 жителей Ростовской области воспользовались правом на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги 2024 года. Общая сумма возвращенных гражданам средств составила 41 миллион рублей, сообщил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Данные меры позволяют частично компенсировать расходы на покупку абонементов и оплату тренировок, а также направлены на популяризацию здорового образа жизни и поддержку тех, кто регулярно уделяет внимание физической активности. Футболисты Ростова дома обыграли московский «Локомотив» со счетом 1-0 матча второго тура группового этапа Фанбет-Кубка России в пути РПЛ. Встреча прошла накануне на стадионе «Ростов-Арена». Гол в пенальти реализовал Иван Комаров. В следующем туре соревнования Ростов встретится с ЦСКА 1 сентября. «Локомотив» в тот же день проведет матч с «Акроном». Эксперты назвали самые популярные туристические направления в России осенью. Путешественники чаще всего отправляются в Подмосковье, Ленинградскую область, Татарстан, регионы Северного Кавказа. При этом Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов. О курсе валют: доллар 85 рублей 17 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это знаменитый ансамбль «Эолика» «Ноктюрн». Друзья, вот скажите, а вот если есть «Ноктюрн», а почему тогда нет, например, «Коктюрна»? Эта шутка, кстати говоря, посвящается слушательнице по имени Анжелика. Сейчас она написала сообщение мне. Подождите, найду. Вот она, Анжелика, пишет. «Уберите этого Юрия, ведущего, такой косноязычный, и шутки тупые». Ну вот, все. Анжелика, да, эта шутка была для вас.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрэш МБ».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сам.

0: доктора медицинских наук. Как результат, резорбция рассасывания грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Это группа Deep Purple в летней смене, легендарный Smoke on the Water. Кстати, сначала Deep Purple назывались совершенно по-другому. Roundabout, по-нашему карусель, такое было название, немножко улыбку вызывает вот сейчас название у группы. Но в какой-то момент, в 68 году, гитарист Ричи Блэкмор предложил, кстати говоря, ну практически, можно сказать, по совету своей бабушки, которая очень любила песню старинную под названием Deep Purple. Ну вот бабуленьки, они, видите, плохого не посоветуют, они хорошие наши. А музыка наша тоже лучше здесь на Retro FM продолжит звучать, в том числе и сегодня, утром, в среду, 19 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Великий комбинатор на службе в полиции.
17: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
16: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
19: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
20: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
21: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
22: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
0: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.

0: Московское время. 9 часов утра. Говорит Ретро-ФМ. И Вадим Рибман тоже говорит вслух. У него новости. Доброе утро.
1: Обязательно говорю. Привет, доброе утро. Итак, Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более килограмма. Для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – это широкие мягкие регулируемые рамки. Водители с хорошей страховой историей в среднем платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом. Об этом известием рассказали эксперты финансового рынка. В июле средняя стоимость полиса для безаварийных водителей составляла 6800 рублей, а для аварийных водителей 19500 тысяч. По данным экспертов, за последний год средняя стоимость ОСАГО для безаварийных водителей выросла аж на 28%. Кроме того, стоимость полиса существенно различается в зависимости от региона страны. Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, там начался пожар, и еще один дрон влетел в жилой дом. В результате были повреждены окна на верхних этажах. Кроме того, обломки упали на автомобили, которые стояли у дома. И в результате попадания дрона в дом пострадал один человек, его госпитализировали. Доля поддельных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Покупка такой продукции может обернуться серьезными поломками и дополнительными расходами. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. По их словам, упаковка часто выглядит весьма убедительно. Производители копируют даже голограммы, а также наклейки, QR-коды и другие защитные элементы. Низкое качество того или иного комплектующего удается заметить только в момент установки, но часто даже проблема появляется лишь в процессе эксплуатации. Ну и последнее. Робот-гуманоид забил гол в ворота юного футболиста в Пекине. На всемирной конференции роботов в Китае антропоморфный робот сумел поразить ворота, которые оборонял ребенок. В рамках экспозиции юные гости выставки сменяли друг друга в роли вратарей, стараясь отразить удары машины. В ходе показательного выступления робот-гуманоид направлял мяч точно в створ, фиксируя результативные попадания. Мероприятие состоялось в одной из интерактивных зон выставочного пространства.
0: Это классно, конечно. Я думаю, что, да, с другой стороны, а если бы робот не забил, то что бы он сделал? Он мог бы сказать голосом Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».
1: Ну, по-китайски, конечно. Да. Но голосом Андрея Аршавина.
0: Конечно.
1: А я еще своим голосом расскажу о курсах валют. Доллар — 85 рублей 16 копеек, евро — 98.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну, слушайте, среда все-таки такой день, когда у многих из нас уже появляется запрос, справедливый как будто бы, ну, как нам кажется, на пятницу. Многие даже не сразу верят, когда просыпаются, что пока еще середина рабочей недели, и до конца еще надо поработать немножко. Ну, или поотдыхать кому-то, кто в отпуске. А, ну, пускай вот эта вот самая, знаете, маленькая пятница по имени среда поскорее вырастет, а мы ее будем кормить хорошо, и вот она уже потом буквально чуть-чуть, еще пару деньков, и превратится в настоящую.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, пока работаем над превращением среды в пятницу. 19 августа, друзья, сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требуют дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду ваш собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя чем-то приятным. Скорпионы, не допускайте резкие и критические мысли о себе, они только разрушают вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения, обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно, трудно прийти к взаимопониманию, запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Паркеты вас, паркеты нас, паркеты их. Да и вообще в целом. Друзья, кое-что о чем важном хотел вам напомнить. Ну, правда, важная штука, потому что все же мы любим слушать ретро-ФМ, правильно? Ну, только попробуйте сказать, что нет. Нет таких людей в мире, которые не любят ретро-ФМ. Так вот, друзья, дело в том, что теперь у нас есть новое приложение, которое называется Radio Hub. Там очень удобно, без всяких лишних телодвижений. Все очень просто. Нажал, и сразу наслаждаешься любимой музыкой, любимыми эфирами, подкастами популярных шоу, и также там множество интернет-потоков. Все это у нас есть. Бесплатно, без регистрации, скачиваем в магазинных приложений, запускаем и наслаждаемся. Radio Hub — это новое приложение Retro FM. Ну а у нас продолжается летняя смена на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: RetroFM.

0: Такая бодрящая композиция от проекта «Зодиак». Ну, песня... В смысле песня? Композиция под названием «Почувствуй себя персонажем компьютерной игры». Бежим мы, значит, такие, как Марио. Все ненужное перепрыгиваем или обходим. Полезное, конечно, собираем в копилочку. Вдруг пригодится потом. Ну и о полезном, о важном сообщит Вадим Ривен, причем сделает это прямо сейчас.
1: Обязательно сообщу. Доброе утро. Итак, россиянам объяснили новый порядок получения налоговых уведомлений. С августа их начали автоматически направлять гражданам страны с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налога, а также исчисленного НДФЛ. Заказанное письмо по обычной почте направят только в том случае, если уведомление невозможно прислать ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Россияне накануне вечером столкнулись с массовым сбоем в работе Рунета. Пользователи сообщают, что перестали открываться многие сайты и сервисы. Большая часть жалоб поступала из Москвы, Московской и Самарской областей. Также были жалобы из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя, как позже сообщили, могли стать перебои с электричеством на крупном узле связи. В Ростелекоме отметили, что предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. ФАС возбудила дела против нефтяных компаний из-за завышения цен. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. К участникам рынка уже применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию, скажем, на 16 августа топливо было только на трети заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. В детских садах России появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее, напомню, президент России высказался об идее распространить разговор о важном на детские сады. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат при этом должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: 9:36 московское время, 19 августа, сегодня среда. Что там в календаре? Ну, помимо яблочного спаса, с которым еще раз поздравляем всех. Сегодня день рождения русской тельняшки. Поздравляем и тельняшку, и тех, кто ее носит, конечно. Всемирный день фотографии. День мотострелковых войск в России. Тоже поздравляем. День почтовой марки. Международный день банта и день превращения в бабочку. Ну, хотя бы в мыслях превращаемся в бабочку. И порхаем дальше вперед в этот прекрасный день. Ну, для начала утра, потом уже, соответственно, и день.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатый

0: Сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я... ваш сын.
4: Или падает.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет. Вечеринка.
9: Ровно в 21:00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Это группа Army of Lovers, Александр Барт, солист. Он, кстати, по образованию является профессиональным социологом и философом, но активно писал научные книги по социальным наукам, читал лекции в университетах, параллельно создавая вот такую музыкальную красоту, такую, может быть, где-то провокационную красоту. Это говорит о том, что все, друзья мои, серьезные, начитанные люди иногда не прочь подурачиться. В хорошем смысле этого слова, конечно, чтобы всем вокруг стало чуть радостнее и музыкальнее. Вот мы с вами тоже начитанные, хорошие, сидим и иногда дурачимся, немного хулиганим в эфире, но только по-доброму. Летняя смена обязательно продолжится. На Ретро-ФМ меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, гороскопы, много чего еще хорошего.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
12: Только в ленте.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
19: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Московское время 10 часов утра в Москве. Да, так и есть. Вадим Ривман с новостями «Тут как тут». Сейчас все расскажет.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, цифровой рубль выходит в обращение уже с 1 сентября. Все системно значимые банки нашей страны подготовили свои системы для запуска операции. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что хранится он будет в кошельке на платформе Банка России. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно сильно это коснулось импортных премиальных брендов. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли аж до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель, а некоторых ходовых масел в наличии нет. Основная причина – это нехватка у локальных производителей импортных присадок. Также на ситуацию повлияли внеплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы, в частности, обстановка вокруг Армузского пролива. В России создают электронные навигационные карты озер. В частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области. Об этом сообщил Минтранс. Работы ведутся по заказу Росморречфлота. Завершить их планируется до конца 2028 года, пишет РИА Новости. Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна, а при помощи снимков из космоса береговой линии и прибрежных территорий. В Минтрансе пояснили, что эта работа – часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России. Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры. Ну и последнее. В Санкт-Петербурге следователь вышла замуж за мужчину, которого по ошибке хотела задержать. 24-летняя Анастасия вместе с силовиками пришла по адресу, где по оперативным данным прятался разыскиваемый преступник. Бойцы выбили дверь, но вместо подозреваемого там оказался мужчина, никак не связанный с криминалом. Задержание не состоялось, однако следователь обменялась с мужчиной контактами. Они встретились, и знакомство переросло в роман, и вот теперь в свадьбу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, 98.73. Это евро, но мы все-таки обсудим, Юра, да?
0: Слушай, ну что за мужики пошли, я думаю? Вот это сейчас вот без СОБРа, без ОМОНа, без не подойдешь, приходится вот так вот. Да. Дамам двери не открывают.
1: Ну вот у этой женщины, у Анастасии, была такая возможность. Понимаете? Понравился мужчина, выбила дверь.
0: Рецепт.
1: Ребята всегда под боком.
0: Да. Способ.
1: Да. Ну, в общем, на Ретро-ФМ продолжается летняя смена. И здесь же Юрий Гурьянов. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: вот, наверное, одно из важных, может быть, не самое важное, но правил в жизни, если хочется немножко няшности добавить, ну, просто в конце добавляешь няши, и все, вот не надо вокруг да около ходить. Доброе утро, друзья! Это летняя смена на Ретро-ФМ, 10 часов и 10 минут. У нас, что у нас по плану? А, да, у нас гороскоп. Или нет, подождите, не гороскоп, а гороскопяша.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 августяша. Даша. А сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требуют дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что на самом деле сказано. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно. Трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше сегодня отложить на какой-нибудь другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: тебе.
1: Вот он, конечно, вечер несерьезный товарищ. Смотрите, постоянно то у него красный, то желтый закат, то розовый. Смотрите, что удобно. Постоянно перекрашивается, получается. Про цвета натуральные хочется поговорить. Вот, кстати, вот в нашей стране 35% примерно это русые, около 27% это шатены, брюнеты от 14, там по-разному бывает, от 14 до 20% примерно, и блондинов, и блондинок, соответственно, около 8%. Это как-то маловато. Так, ну ладно, давайте двигаться дальше. У нас тут тоже все настоящее, натуральное. Я уже присматриваюсь к будущему. Энрике Иглесиас, Рома Жуков на подходе. Лев Лещенко. Это музыка. Лучшая в мире. На Ретро-ФМ продолжит звучать здесь в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Энрике Хулиович Иглесиас как-то сказал про своего отца: «Я точно не собирался вступать с отцом в соревнования по числу женщин. Я не плейбой». Ну, не знаю, Анна Курникова, его спутница, конечно, это подтвердит наверняка. Кстати, они уже 25 лет вместе, я сейчас посмотрел. Вот это время, конечно, летит.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россияне смогут проводить операции с цифровым рублем бесплатно с 1 сентября. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, которая выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Сейчас операции с ним доступны только для участников пилотного проекта. Более широкое внедрение цифрового рубля начинается 1 сентября. На юге России запустили новый международный автобусный маршрут, который соединит Таганрог и Астрахань. Автобус будет следовать через ключевые транспортные узлы Ростов-на-Дону, Сальск, Зимовники, столицу Калмыкии, Элисту и поселок Яшкуль. Данный маршрут был прямым запросом пассажиров, неоднократно обращавшимся к перевозчику. Главное преимущество нового рейса – утреннее время отправления, которое выбрали для удобства пассажиров, не желающих ехать ночью. В ГУП «Росморпорт» завершила торги на разработку пакета документов для дноуглубительных работ на реке Дон в Ростовской области. Начальная цена контракта составила 24,5 миллиона рублей. Заявки на участие подали три компании из Краснодара, Санкт-Петербурга и Одинцова. Победителя определят в ближайшее время. Сами работы по углублению дна планируют провести с 2029 по 2038 год в зоне ответственности морского порта Ростова на перекате Донецкий. Проект направлен на обеспечение безопасного судоходства. В Ростовской области подвели итоги предоставления социальных налоговых вычетов за физкультурно-оздоровительные услуги за 2024 год. По данным регионального правительства, этой мерой поддержки воспользовались более 4400 дончан. Общая сумма возвращенных гражданам средств превысила 141 миллион рублей. Эта льгота позволяет плательщикам НДФЛ частично компенсировать расходы на приобретение абонементов и оплату тренировок. Оформить возврат средств можно как за собственные занятия спортом, так и за секции для своих детей, включая усыновленных. Главным условием для получения выплаты остается покупка услуг у организации или индивидуальных предпринимателей, которые входят в официальный реестр Минспорта России. О курсе валют: доллар 85 рублей 17 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Дарья, лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: как будто песня про последний рабочий день. Но, между тем, на самом деле, 26%, когда увольняются с работы, они уходят вообще молча, никак не выделяя свой последний день, вообще никаких слов не говоря. Что-то о грустном. Я же никуда не собрался вроде уходить. Лев Лещенко, прощай. Но не прощай, на самом деле. Здравствуй, группа «Комбинация». В ближайшие минуты Гленн Эдейрес, «Смоки» и много всего хорошего еще обязательно прозвучит. Это ведь ретро-ФМ, это летняя смена.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ.

0: проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.
7: RetroFM Ростов-на-Дону 101.2. RetroFM.

0: Группа Smokey, I'll meet you at midnight. Я встречу тебя ночью. Звучит как угроза на самом деле, не находите? Встречу тебя ночью, в подворотне, за углом, в кромешной тьме. Нет, мы с вами не по такому жесткому сценарию будем действовать. Мы, конечно, встретимся, но завтра, с утра пораньше, в 7 часов, летняя смена обязательно вернется. Сейчас уступаю место Антону Веселову. Он уже пришел, готов ставить классную музыку и быть рядом, если что. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, до завтра. Пока.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Ламбада и Альбан и Рамина Пауэр. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиянам не потребуется платить за операции с цифровым рублем. Все они будут бесплатными. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она добавила, что для бизнеса плата будет, но минимальной в сравнении с банковскими тарифами за эти же операции. Напомню, открытие кошелька цифрового рубля через приложение системно значимых банков будет доступно россиянам с 1 сентября. Цифровой рубль является новой формой национальной валюты, дополняя наличную и безналичную. Мошенники придумали новую схему обмана перед началом учебного года. Злоумышленники создают поддельные сайты интернет-магазинов и предлагают купить все для школы по низким ценам. Об этом пишет РИА Новости. Когда пользователь вводит данные банковской карты и код подтверждения на странице оплаты, эта информация попадает к преступникам. Эксперты советуют проверять информацию о продавце перед покупкой. Число населенных пунктов Хабаровского края, подтопленных из-за паводка, достигло 13. Об этом сообщает региональный главком МЧС. Вода зашла на 19 приусадебных и 410 дачных участков. Кроме того, подтопленными оказались и 13 участков дорог. Дожди, которые накрыли большую часть территории Хабаровского края, сказываются на интенсивности прохождения паводка на Амуре и малых реках. Из-за засорения и сбоев в работе ливневых канализаций происходят кратковременные подтопления пониженных участков местности. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты, как сообщил ТАСС, глава Роскосмоса Дмитрий Баганов. Обсуждение проходит дистанционно. Личная встреча с главой НАСА не обговаривалась. Эксплуатацию станции продлили с 28 до 30 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль. Весь процесс займет около 2 лет. Напомню, МКС ввели в эксплуатацию в 98 году. Ее место в космосе до 32 года займет российская орбитальная станция. Ну а в Китае в эти дни проходит Всемирная конференция роботов. Она собрала свыше 300 компаний, предоставивших более 3000 инновационных разработок. Помимо деловой части, организована и спортивная. Организаторы устроили вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. В соревнованиях принимают участие более 2000 железных атлетов. Они выступят в составе 666 команд. В программу входят 30 спортивных дисциплин. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. Пока все. Аделия, встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Не, ну это, конечно, хорошее оправдание на тему, почему ты пришел на работу так поздно. Ну, музыка связала, шеф, что я могу поделать? Главное, чтобы начальник поверил, друзья. 11.19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Самоцветы» и «Джо Кокер» совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежность. Старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Утреннее шоу.
18: Первая смена.
17: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
18: Первая смена.
17: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
18: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вы знаете, для меня идеальное лето — это когда холодильник открываешь не чтобы поесть, а чтобы просто постоять рядом в прохладе. Да, нынче у нас лет не такое, но многим нравится, друзья. 11.34 в столице, лето продолжается с любимой музыкой. У нас совсем скоро Blue System, Михаил Боярский и Демис Русос.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
2: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
11: За 4 моря. За 4 солнца.
10: Каждый день.
9: Ровно в 21.00.
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Знаете, друзья, слушая эту музыку, понял, что поймался на такой мысли. Вот с утра пораньше слушаю такую музыку, главное не заснуть. Но ведь красиво же, черт побери. Это Блюси с тем, если кто не узнал, на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов, и уже совсем скоро, до конца часа, с нами Рикардо Фоли и Владимир Высоцкий.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь

0: полдень в столице. На Ретро FM впереди Том Джонс, Пэтти Райан и ансамбль Дубы Колдуны.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. У российских водителей появилась возможность пожаловаться на камеры-ловушки, которые установлены для контроля за безопасностью на дорогах, но на деле лишь выписывают штрафы. Причем на их обжалование отводится только 10 дней. Чтобы положить этому конец, партия «Новые люди» начала рейды в рамках программы «Честные дороги», запустила специальный бот для сбора жалоб. Через него автомобилисты теперь могут сообщить о проблемных местах с такими средствами фиксации. Первым городом, который проинспектировали депутаты, стал Липецк. Подобные акции пройдут и в других городах. В Ростовской области две сети автозаправочных станций завышали цены на бензин. Об этом рассказал начальник регионального управления экономической безопасности Александр Туркин. Отмечаются случаи реализации топлива по завышенным ценам, зачастую с нарушением антимонопольного законодательства. Для контроля за стоимостью горючего полицейские проводят совместные рейды с сотрудниками антимонопольной службы. По итогам проверок правоохранители уже зарегистрировали 19 материалов за нарушение правил конкуренции на топливном рынке. На юге России начал работу новый регулярный автобусный маршрут, соединивший Таганрог и Астрахань. Информация указана на сайте билетного оператора. Маршрут проходит через несколько транспортных узлов региона: Ростов-на-Дону, Сальск, Зимовники, столицу Калмыкии Элисту и поселок Яшкуль. Общее время в пути составляет чуть более 15 часов. Главное преимущество нового рейса – утреннее время отправления, которое выбрали для удобства пассажиров, не желающих ехать ночью. По итогам первого полугодия этого года в Ростовской области введено более 1 000 000 квадратных метров жилья, из них 620 тысяч пришлось на индивидуальное строительство, а 519 тысяч на многоквартирные дома. Это почти на 50% больше, чем за прошлый год. Всего по итогам года планируется сдать около 3 миллионов квадратных метров жилья. В России создают электронные навигационные карты озер. В частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области, сообщил Минтранс. Работы планируют завершить до конца 2028 года. Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна при помощи снимков из космоса, береговой линии и прибрежных территорий. Минтрансе поясняют, что эта работа – часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России. О курсе валют: доллар 85 рублей 17 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, устали нажимать на 15 кнопок, чтобы просто включить музыку? Наконец, можно расслабиться, забыть об этом. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкаст, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: множество поздравлений от Рафаэла Карры. Я перевожу это так, с тем, что у нас есть программа «Ее друзья». Программа о наших любителях, о любимых исполнителях. Вспомни вместе, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Все это в программе «Ю». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, какие-то неизвестные треки любимых исполнителей. Кстати, в эту субботу он расскажет нам о Дмитрии Маликовой.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Клип на эту песню Рика Эсли породил целое интернет-движение. Рик-скроллинг. Хотя это скорее, конечно, розыгрыш, когда, знаете, жертве в интернете вместе реальные ссылки подсовывают гиперссылку, собственно, на клип или аудиозапись песни «Never Gonna Give You Up». Это Рик Эсли на Ретро FM в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Шер и группа «Комбинация» на Ретро FM.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: час дня в столице на Retro FM. Впереди группа Бананарама, Игорь Саруханов и Mother Talking. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность. Штраф до 1 миллиона рублей. Об этом россиянам напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер отметил, оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 103 на 103, об этом сообщили в Минобороны. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Беларуси. В министерстве добавили, что вернуть их домой удалось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. С военными работает уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Она уточнила, всем окажут необходимую медицинскую и психологическую поддержку, после чего перевезут в Россию. Там они продолжат лечение в госпиталях Минобороны. Сегодня годовщина одного из самых неоднозначных событий в истории современной России. Ровно 35 лет назад был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, так называемый ГКЧП. Именно с него начался августовский путч. Его участники объявили о захвате власти в СССР, отстранили от управления страной президента Михаила Горбачева и ввели войска в Москву. На защиту Белого дома вышли танки. Президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники по всем телеканалам транслировали «Лебединое озеро». В России каждый десятый торговый центр оказался под угрозой закрытия или трансформации. По информации «Известий», основной движущей силой этих преобразований является изменение потребительского поведения. Сдвиг значительной доли покупок в онлайн делает традиционные форматы торговых комплексов неэффективными. Владельцам предстоит выбор – инвестировать в изменение концепции или строить на месте ТЦ более рентабельный объект. Для потребителей эта перестройка рынка, вероятно, приведет к повышению цен. Портативные музыкальные медиаплееры вновь входят в моду. В первом полугодии продажи таких гаджетов выросли почти на 40%. Эти устройства созданы исключительно для мультимедиа. Специалисты связывают это с тем, что пользователи сознательно выбирают отдельные устройства для прослушивания музыки, вместо того, чтобы полагаться на смартфон как на универсальное решение. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: что ж вы не делаете свои приемники громче, друзья? У нас же любимая музыка звучит. Юрий Шатунов в 13 часов и 20 минут на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Лев Лещенко, Майкл Джексон и группа Opus. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 градус в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325-619-600-156-873.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ну, вообще, это клиническая картина любого рабочего дня. Ни минуты покоя. Но, друзья, даже беспокоиться можно и нужно правильно. А значит, с любимой музыкой ретро-ФМ. Уже совсем скоро нас Dire Straits, Евгений Белоусов и Бонни М. В Москве 13 часов и 34 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 31 градус в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
2: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падаю.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так, ломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: «Ретро-ФМ».

0: Не знаю, как вы, друзья, я уже счастлив. Одна из самых красивых, по моему мнению, мелодий на мировой эстраде — Dire Straits. Ну, а уже через несколько минут будем, так сказать, массового осчастливливаться, филичить на Ретро-ФМ. Ваши приветы и поздравления. Кстати, пишите. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13 часов и 48 минут.
1: Реклама.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Байон». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне.

Начинаем, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там выбираете вкладку «Программы». Потом «Фили чита», заполняете специальную форму. Ну или пишите в наш канал в Макс. Там уже выложено специальное сообщение, под которым можно оставить свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Это чрезвычайно важно, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение.

0: А у нас, друзья, никаких мук. Все максимально просто. Подписать, главное, не забудьте свое сообщение, как вас зовут, откуда вы. И оно обязательно прозвучит в эфире Ретро-ФМ. Вот Роман из Невинномысска передает привет дружной группе энергетики Таир. Мы всегда слушаем только Ретро-ФМ, пишет Роман. Роман, ну, прямо вот от души. Так, Анна из Кемерово поздравляет Андрея Мареева, нашего коллегу, с днем рождения. Желает ему здоровья, хорошего счастья. А бывает плохое счастье. Отличных слушателей, всех благ, успехов в работе, любимый. Ну, мы, естественно, Андрея уже поздравили между собой, но почему бы нет? Вот еще и в эфире поздравим, с огромным удовольствием это сделаю. Так, идем дальше. Наталья Бутенко, Надежда Михайлова, Анна Приходько, швейный цех 13 из Домодедово передает привет и поздравляет Надежду Котелевич со сдачей экзамена. Теперь она квалифицированный работник. Вот, ну так что поздравляем, Надежда.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Татьяна из Кашина передает большой приветище с любовью своему замечательному мужу Анатолию. Поздравляет его и себя с бумажной свадьбой. Обожаю его, пишет Татьяна, всем мир и любви. Даша из Краснодара передает привет своему медвежонку Грише. Но медвежонок, я надеюсь, все-таки мужчина, а не настоящий медведь. Желаю ему легкого рабочего дня, прекрасного настроения. Мы это не поощряем, да? И, в общем, сказать, что его зайка, это, видимо, Даша, очень сильно его любит. Так, идем дальше. Так, отдел звериных, переходим к человеческим. Светлана Лебедева из Перми поздравляет с юбилеем Майю Александровну Малых. Желает счастья, здоровья, любви, успехов, благополучия. И привет дочке Наталье, чтобы внучка росла счастливой, здоровой и радовала всех.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Оксана из Кирова поздравляет любимого мужчину Линара из Москвы с днем рождения. Светлана из Апшеронска передает привет своему Сереге. Он второй день ремонтирует попилац, что бы это ни значило. Серега, ты лучший, я тебя люблю. Не, ну я понимаю, что отсылочка на Кин-дза-дзу, но что имеет в виду Светлана, непонятно. Ладно, идем дальше. Весь коллектив бухгалтерии Донецкой государственной академической филармонии поздравляет заведующего хозяйством Дениса Юрьевича с праздником. Желает ему успешного проведения инвентаризации. Друзья, продолжим совсем скоро. Не забывайте подписывать ваше сообщение. Как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение?
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой. Но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Светлана из города Владимир передает привет дорогой, самой любимой тете Ирочке Захаровой из Мурома. Она приехала, наконец, к нам в гости, пишет Светлана. Семья Борисовых из Белгорода передает поздравления с днем рождения хорошему другу Валерию Константиновичу Курепину. Из Белгорода. Желает ему счастья, здоровья, всего хорошего, доброго, много радости, прекрасных моментов в жизни, любви, заботы близких. Пусть все у вас будет хорошо. Еще один привет из Белгорода. Кум Сергей передает привет и поздравляет с днем рождения куму Светлану. Поздравляет ее от души, желает крепкого здоровья, счастья, любви, успеха, благополучия, исполнения всех желаний. Будь счастлива, любима, оставайтесь всегда такой же жизнерадостной, веселой и никогда не унывай.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Так, чилим с Феличитой на Ретро FM, друзья. Юбифот на Ретро FM. Так, продолжаем читать ваши сообщения. Родные из Волжского и Москвы поздравляют с днем рождения Сергея Александровича Попова из станицы Алексеевская. Будьте здоровы и счастливы. Марина Лапина и вся большая семья Лапиных, я так понимаю, шлет свои поздравления с днем рождения Жанне в село Подстепки Самарской области. Пусть у тебя все будет хорошо. Оставайся такой же красивой, спортивной, доброй. Цвети, сияй, будь счастлива. Вадимка из Омска передает привет своей любимой супруге Настеньке, сыночку Ярику и всему позитивному коллективу Ретро-ФМ. Спасибо, Вадимка.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Татьяна Соколова из деревни Некрасово Томской области передает привет и поздравляет с днем рождения внука Захара в город Северск Томской области. Расти настоящим мужчиной, такой наказ от бабушки, как твой отец, и пусть главное качество будет доброта, и оно не растерялось по жизни. Будь счастлив, внук. Вера Дронова и также весь дружный женский коллектив из Ногинска поздравляет с юбилеем сотрудницу Наталью Суслину. Желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого доброго, хорошего, а также, чтобы на ее пути никогда не было преград. Дарья из дождливого Калининграда передает привет и желает

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем я.

0: Радмила из город-героя Севастополя передает привет девочкам от Илье Баса Барня. Желает хорошего дня и отличного настроения. Мама Наташа поздравляет доченьку Анечку с днем рождения, оставаясь всегда такой же жизнерадостной девочкой, пишет мама. Макс из Лазаревского передает привет ребятам-плиточникам Тарасу, Максу и Дина. Дина. Интересно. Ну, а Сергей передает привет всему коллективу фирмы «Мастер Крым». Всем крепкого, хорошего продолжения дня и классного вечера. Всех люблю и обнимаю. Ваш воробушек. Так, Сергей, подписался.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: Крот Баю. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
19: «Ретро-ФМ» 70-е.
18: «Ретро-ФМ» 80-е.
19: «Ретро-ФМ» 90-е.
18: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
19: И вечеринка «Ретро-ФМ». Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
20: 12+.

Ну, я, кстати, тоже больше-то и не прошу. Вы подписывайте, друзья. Вот почему-то вот, ну, вы очень упорные, конечно. Но правила есть правила. Неподписанные сообщения я не читаю. А их очень-очень много. Прям идут и идут, неподписанные. Так, 14.56, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Наталья Дубовцева из города Глазово поздравляет с яблочным спасом Таню Касаткину и Ирину Виноградову. Пусть обработка новых книг под любимое ретро-ФМ приносит удовольствие. О, какое пожелание шикарное. Даниил из Хакасии, Черногорск, передает привет своей супруге Екатерине. Она сейчас дома, готовит сына к школе, слушает ретро-ФМ. Жена Ольга и дочь Анисия из Вышнего Волочка передают привет любимому мужу Сергею, который едет с работы усталый. Мы его очень-очень ждем, скучаем. Олеся из Ревякина огромный привет передает любимому мужу Андрею, сыну Никите, дочери Яне с зятем Александром. Всех с праздником. Всех, кто меня знает, огромный привет. Ну и Владимир Калиниченко из Москвы поздравляет маму Лидию Алексеевну. С днем рождения, желает долгих лет жизни и здоровья, здоровья, здоровья. Ну вот, пожалуй, на этом и будем завершать сегодняшнюю филичту. Завтра с 2 до 3, как всегда, ваши приветы и поздравления. Ну а в следующем часе на Ретро-ФМ Олег Орлов. Встречайте его.

0: столице 15 часов. Через пару минут на Ретро-ФМ Леонид Агутин и Bad Boys Blue, их лучшие музыкальные хиты. Ну а прямо сейчас последние новости нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. 300 тысяч рублей в месяц. Центробанк установит месячный лимит на пополнение кошелька с цифровыми рублями. Однако распоряжаться средствами внутреннего граждане смогут без ограничений. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Открытие кошелька цифрового рубля через приложение системно значимых банков будет доступно россиянам с 1 сентября. Все операции с ним будут бесплатными. Россельхознадзор допустил пересмотр ограничений на ввоз товаров из Армении. Как пишет «Коммерсант», ведомство ожидает от Еревана официальные результаты проверок, отчета о принятых мерах и алгоритм действий, гарантирующий соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Ранее Россельхознадзор полностью заблокировал ввоз и транзит подкарантинных товаров из Армении, в том числе цветов, ряда фруктов и овощей. Прямые авиарейсы между Россией и Мьянмой могут снова запустить в октябре. Они были приостановлены в феврале этого года из-за низкой нагрузки. Об этом сегодня на форуме двух стран заявил министр экономразвития Максим Решетников. Он отметил, что с учетом введения безвизового режима есть значительные перспективы в туризме, хотя пока цифры скромные. Ежегодно Мьянму посещает порядка 4000 российских путешественников. Рост популярности традиционных ценностей России признают во всем мире. Об этом на международном буддийском форуме в Кызыле заявил спецпредставитель МИД Михаил Мерих. Он подчеркнул, что народности России объединены общим пониманием духовно-нравственных ценностей. Брак, союз между мужчиной и женщиной, воспитание детей, историческая память, преемственность поколений и многое другое. Большинство этих ценностей лежат в основе учений мировых религий. Яблочные игры в Кабардино-Балкарии проводят первый в России чемпионат по собиранию этих фруктов. Оценивается не только количество собранных плодов, но и качество. Организация работы, распределение контейнеров и даже экономическая эффективность различных подходов к уборке. Приз победителя яблочных соревнований составляет 150 тысяч рублей. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Если вы не знаете, чем заняться на работе, попробуйте просто сидеть и агрессивно молчать. Особенно хорошо это получается, когда фоном играет какая-нибудь инструментальная мелодия. Когда молчанию способствует то, что и подпевать-то некому. За этот молчаливый и немного напряженно вдохновляющий тревожный в плане восприятия хит скажем спасибо группе «Зодиак». Ну а далее снимем с себя обет молчания, будем таки подпевать Муслиму Магомаеву, группе «Mike and the Mechanics» и дуэту «The Weather Girls». Через пару минут здесь, на Retro FM 1520 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Ретро FM.
6: Реклама.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут, поверь.
7: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17:00, 18+.
11: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
12: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
15: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
16: Максидом.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
18: И включай интернет-потоки Retro FM.
20: 15+.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.
18: Retro FM.

0: Трио Рики Повери на Ретро ФМ, их знаменитый хит 85-го года «Семена Мора, если я влюблюсь». С этой композицией коллектив победил на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Кстати, освежить воспоминания о тех романтических временах можно, скачав и установив на свой смартфон Radio Hub новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Ищите Radio Hub в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
2: Retro FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит и заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Retro FM.

0: Немного легкой светлой грусти нам на Ретро-ФМ добавила Милен Фармер, очень популярная французская исполнительница, актриса, которая иногда снимается в кино, композитор, поэт, певица с мировым именем и, как говорят, одна из самых высокооплачиваемых среди всех франкоязычных исполнителей. 15:49, время московское. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного летнего настроения под музыку Ретро-ФМ до конца этого часа. Еще послушаем Рикардо Фоли и Алису Фрейндлих.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: В Москве 16 часов. Сиси Кетч и Сергей Беликов раскрасят начало нового музыкального часа уже совсем скоро. Но сначала новости. С нами в студии Игорь Акулов. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Депутаты Госдумы призвали ускорить работу над расселением аварийного жилья и установить четкие сроки с персональной ответственностью за их соблюдение. Было отмечено, что безопасность людей не должна зависеть от бюрократических процедур. Депутаты считают недопустимым, когда жители годами ждут переселения, особенно семьи с детьми, которым необходимо обеспечить приоритетные безопасные условия. После признания дома аварийным, управляющие компании обязаны оперативно проводить перерасчет без заявления жильцов. Водители с хорошей страховой историей платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом. В июле средняя стоимость полиса для безаварийных водителей составляла 6838 рублей, а для аварийных – 19 590 рублей, что дороже на 186%. Чем дольше водитель обходится без аварий, тем ниже КБМ и стоимость страховки, а наиболее заметное снижение цены наблюдается в первые годы стажа. А вот регионы с самыми низкими ценами на ОСАГО стали Забайкальский край, Псковская область и Ненецкий автономный округ. Очередь в ясли в России за 7 лет сократилась в 48 раз благодаря нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в Минпросвещение. На 1 января 2019 года необеспеченных местами детей до 3 лет насчитывалось более 214 тысяч в 82 регионах. На 1 августа текущего года всего 591 ребенок в 4 регионах. С 2019 года построено 1700 новых детских садов и созданы дополнительные места в негосударственном секторе. С 1 сентября для дошкольников будут работать 30 тысяч детских садов, из которых 213 после обновления. Около 10% торговых центров России могут закрыться или подвергнуться глубокой реконцепции к началу 2028 года. Таким мнением поделились в Российском совете торговых центров. Из примерно 2000 ТЦ закрыться могут около 200, но значительная часть продолжит существование после перепрофилирования под услуги, развлечения или медицину. Обновление концепции требуется примерно для 70% ТЦ, и в ближайшие годы их доля может вырасти до 80%. И в Великобритании кошка по кличке Чарли, пропавшая в 2016 году через 3 дня после переезда семьи, вернулась домой спустя 10 лет в день рождения хозяйки. Неравнодушный прохожий несколько недель подкармливал животное, после чего отнес в ветклинику. Ветеринары нашли у нее микрочип и связались с семьей. Хозяева рассказали, что кошка сразу узнала их и совсем не изменилась внешне, а теперь привыкает к жизни с другими питомцами и наслаждается вниманием. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 85 рублей и 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Музыкальный привет из 86-го года от Криса Нормана и Дитера Болина. Казалось бы, а при чем тут участник дуэта Modern Talking? А дело в том, что Дитер Болин ее написал и спродюсировал. Она стала заглавной песней второго сольного альбома экс-лидера группы Smokey. Вот такая интересная история. А сколько историй интересных и разных можно услышать в программе «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гуренов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Всем, у кого настроение в стиле диско, музыкальный привет от дуэта «Оттаван». Всем, кто чувствует себя в душе молодыми, потому что с нами любимая музыка для многих — это как раз музыка молодости. И каждый найдет на Ретро-ФМ ее частичку. По секрету всему свету подскажу, где можно найти целый пласт лучшей танцевальной музыки последних десятилетий, особенно в стиле диско. Да-да, здесь же у нас, друзья. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире золотая коллекция диско-хитов в неповторимом супермиксе на вечеринке Ретро-ФМ. А через 3 минуты нам споют и сыграют Дарио Джи и Константин Никольский. В столице 16.35.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Утреннее шоу «Первая смена» по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Ретро-ФМ.

0: Бывает, конечно, и так, что приходится кому-то говорить goodbye. Кстати, мудрые люди советуют, чтобы понять, что за человек находится рядом с тобой, нужно с ним расстаться. При расставании он покажет свое истинное лицо. Ну, не знаю, если что, можно, наверное, вернуть. Главное, не опоздать. Саваш на Ретро FM, 16:48 время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера под песни любимых артистов. Далее у нас Джеймс Браун и Юра Шатунов. Не переключаемся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
13: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
14: 12+. RetroFM.

0: 5 вечера в Москве. Группа «Премьер-министр» и Майкл Джексон готовятся порадовать нас на Ретро-ФМ через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Банк России установит ограничения на переводы граждан со своих безналичных счетов на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами, находящимися на цифровом кошельке, россияне смогут пользоваться свободно, каких-либо лимитов ограничений на переводы внутри платформы предусмотрено не будет. Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, при этом один обычный рубль будет приравнен к одному цифровому. До 1 сентября в стране проходит пилотное тестирование его применения. В Ростовской области объявлено предупреждение о пожароопасности 5 класса до завтрашнего дня. Об этом сообщает ГУМЧС по Ростовской области. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявлена в городах Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Донецке, Камень-Шахтинском, Новочеркасске и Таганроге. Жителям региона рекомендовано не разводить огонь и не сжигать траву и мусор. Промысловое скопление деликатесного моллюска «Анадар» обнаружили в Азовском море во время научной экспедиции Азовского исследовательского института рыбного хозяйства. «Анадару» можно считать перспективным объектом для промысла и гастрономии. Микробиологическим, токсикологическим исследованием установлена безопасность ее мяса для пищевых целей. Она содержит много питательных веществ, белки, представленные большим количеством полезных пептидов, полиненасыщенными жирными кислотами и широким спектром минеральных веществ. Гандболистки Ростовской области победили команду Республики Башкортостан. Подопечные Ирины Дибировой продлили серию третьей победы на второй всероссийской спартакиаде со счетом 46-30. Донские гандболистки уже успели одержать две победы на спартакиаде. Первая игра с командой Волгоградской области закончилась счетом 34-17. Серию продолжили победы над гандболистками Ставропольского края. Кот Леопольд, Чебурашка, Доктор Айболит, Винни-Пух и Карлсон вошли в число самых любимых детских персонажей россиян. В качестве наиболее подходящих образцов наставников респонденты чаще выбирали кота Леопольда, Доктора Айболита и Мэри Поппинс. Большинство опрошенных считают книги, мультфильмы, фильмы и музыку важной частью развития ребенка. При этом 65% родителей считают необходимым следить за качеством такого контента. На курсе валют доллар 85 рублей 17 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, кто из нас не любит пешие прогулки? Приятно же пройтись по улочкам, переулкам после напряженного трудового дня. Кстати, есть настоящие фанаты ходьбы пешком. Некоторые даже не прочь обойти весь мир. А пройти надо будет более 40 тысяч километров, между прочим. Если идти со средней скоростью 5 километров в час, то понадобится 8 тысяч часов. По 8 часов ходьбы в день – это 1000 дней или 2 года и 9 месяцев. Ну, получается, что если вы физически здоровы, готовы преодолевать трудности и ближайшие 3 года вас не ждут на работе, вы вполне можете прогуляться по земному шару. Мир посмотреть и себя показать. 17:19. Время московское. Юрия Антонова совсем скоро сменят на Ретро-ФМ Хуанус и Лейтбэк. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Каждый день ровно в 21:00.
4: Вечеринка. Ретро FM.
5: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денежки еще будут поверить.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
13: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: веселье, кстати, порой бывает таким бурным, что мозг готов уйти в отпуск даже без сохранения зарплаты. Веселиться мы умеем. Наталья Гулькина с группой «Звезды» сделала нам веселее в 17.34 по московскому времени. Далее немного переведем дух под лучшие песни группы «Круг» и Демиса Руссоса. Вы слушаете «Ретро-ФМ». Приятного музыкального вечера, друзья.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тейлерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Можно выдохнуть и с уверенностью сказать, ну вот и прошли мы экватор этой трудовой недели. Ну и под занавес трудовой среды почему не пуститься в пляс от радости? А кому не хватило одной песни, приглашение потанцевать, поступившее только что от дуэта «Якида», приглашаются к радиоприемникам через 3 часа. Там будет много чего яркого, танцевально-зажигательного на вечеринке «Ретро-ФМ». А на финише этого музыкального часа мы еще послушаем Сиси Кетч и песню из фильма «Москва слезам не верит». 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Топ-5 покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
17: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: А мода C7. Собрать взгляды.
17: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
15: А выбрать нужно только одну?
17: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.

Устроилась, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: 6 вечера в Москве, все самое лучшее в плане музыки ждет впереди. Арабески самоцвет уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Повысить пропускную способность пограничного пункта Верхний Ларс на границе Грузии и России предложило Министерство транспорта. Также ускорить процесс пропуска транспорта через границу предлагается еще на нескольких точках. Минтранс намерен сократить минимальный интервал между прибытиями в пункт погранпропуска Верхний Ларс транспорта с 30 до 15 минут. В пограничном пункте Краски на Приморский край границы с Китаем предлагается сократить интервал с 40 до 20 минут в обычный период и до 10 минут в летнее время. В Волгоградской области на границе с Казахстаном время ожидания должно сократиться с полутора часа до 50 минут. В Забайкальске, граница с Китаем, в летний период будет ждать очереди 10 минут вместо получаса. До конца суток, а также ночью и в первой половине завтрашнего дня местами на территории Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 24 метров в секунду. МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и не выходить на улицу без крайней необходимости, не укрываться под деревьями, рекламными щитами, а также не парковать вблизи них автомобиля, строго соблюдать правила безопасности при дорожном движении. В случае возникновения экстренных ситуаций набирайте 112. В Ростовской области 1 сентября разрешили проводить праздничные линейки в школах, но с учетом текущей ситуации власти рекомендовали проводить праздник в помещениях и с лимитом участников, чтобы обеспечить безопасность детей. Решения по каждой школе будут принимать на месте с учетом обстановки. В День знаний порядок будут охранять несколько тысяч полицейских. Школы проверят кинологи с питомцами. Всего в новом учебном году в регионе будут получать образование более 780 тысяч детей. Учреждения культуры Ростовской области подготовили информационные и просветительские мероприятия ко дню государственного флага. Жители области разных поколений познакомятся с этапами становления триколора, узнают о его значении в разные периоды отечественной истории и о том, какую роль флаг играет в укреплении национального единства. На курсе валют доллар 85 рублей 17 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Шери-шери.
1: Не знаю точно, как там с любовью в Италии, которую воспевают Рики Повери, ну, все-таки, наверное, все в полном порядке. А вот у нас в стране, если верить британским ученым, видимо, проводившим у нас когда-то свои исследования, каждая тарелка свежесваренного борща усиливает семейное счастье. И эффект этот длится как минимум один день. Я уверен, что и другие супы обладают таким же действием. Главное – стабильность и регулярность. Кстати, приятного аппетита всем, кто в эти минуты собирается поужинать. У нас на Retro FM впереди очень вкусные песни Стинга, Игоря Корнелюка и Трио Джой. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного вечера в Москве. 18:18.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
9: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертебронефрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертебронефрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Не знаю, как вам, друзья, но уверен, что вы все-таки согласитесь с тем, что Стинга можно слушать очень долго и очень часто, не ограничиваясь двумя-тремя хитами. И, кстати, если в течение одного часа вы слышите в нашем эфире не одну, а несколько песен любимого исполнителя, это значит, что на календаре суббота, на часах где-то с 13 до 14, а в эфире Ретро-ФМ программа «Ю». Именно в это время мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Ближайшая программа будет посвящена Дмитрию Маликову. Не пропустите! 18.34, точное московское.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Кто-то из мудрых людей сказал: тот, кто не понимает вашего молчания, едва ли поймет ваши слова. Ну, мы-то, друзья, молчать не привыкли. Через 10 с небольшим минут новости расскажут нам все, что происходит в стране и мире. А до конца этого часа мы еще будем подпевать Бакари и Маленькому принцу. Классной музыкой и нужной информацией всем этим вас, друзья, обеспечивает ваше любимое радио. 18:48 в Москве. Вы слушаете Ретро FM. Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее радовать вас любимыми песнями будет Руслан Романов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары.

0: и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Любимой музыки много не бывает.
20: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
19: и включай интернет-потоки RetroFM.
20: 12+.

0: 7 вечера в Москве. Далее Патрисия Касс, Андрей Губин и Secret Service через пару минут на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали. Инициатором разговора стала малийская сторона. В ходе разговора обсуждались вопросы укрепления безопасности и противостояния международному терроризму. Президент Мали выразил признательность за существенную поддержку со стороны России в противодействии атакам группировок. Также были обсуждены ключевые темы двусторонней повестки, развитие политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Турпоток из России на Мальдивы с января по август текущего года вырос на 20% и достиг почти 196 тысяч человек. Россия занимает второе место по числу туристов после Китая с долей 14,7% от общего числа прибытий. И власти рассчитывают, что по итогам года этот показатель превысит 300 тысяч. Также обсуждается расширение авиасообщения, включая рейсы из других регионов России, поскольку сейчас они выполняются только из Москвы. На российском рынке моторных масел фиксируются перебои с поставками и локальный дефицит, особенно импортных премиальных масел. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли. За последние два месяца стоимость выросла в 1,5-2 раза, а сроки поставок увеличились с нескольких дней до 2 недель. Причинами называют нехватку импортных присадок, внеплановые ремонты на НПЗ и ограничения по сырью. Однако масштабного дефицита, по прогнозам экспертов, не ожидается. В Госдуме рассказали, как изменился портрет мошенников. Современные мошенники стали высокотехнологичными людьми, использующими новейшие технологии, включая искусственный интеллект для дипфейков и визуализации обмана. По словам депутатов, злоумышленники идут впереди государственных институтов, активно осваивая ИИ для формирования диалога с жертвами. Напомню, что ранее в МВД напоминали о мерах предосторожности при общении в социальных сетях и подозрительных звонках. И американские биологи, изучающие сурков, собрали около 100 тысяч долларов благодаря сайту для взрослых. Это произошло после того, как их исследования оказались под угрозой закрытия из-за сокращения государственного финансирования. Аккаунт на платформе принес им лишь 6 тысяч долларов, однако неизвестный создатель криптовалюты под названием Only Marms пожертвовал все комиссионные от торговли токеном на нужды проекта. Ученые надеются, что популярность мемкоина продолжит приносить средства, но признают, что их случай скорее удачное исключение. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: не то чтобы ночь, до нее нам еще добраться надо, а вот вечер среды как раз встречаем вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ, параллельно завершая дела, ругая пробки, доедая или только дорезая ужин, ну и так далее и тому подобное. Всем отличного настроения, прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. С этого момента и до полуночи с вами я, Руслан Романов. Впереди только любимые песни на Ретро-ФМ. В частности, группа «Аха» и «Мадонна». Скоро в Москве 19.19.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: Максидом.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
16: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
17: Почему сразу сам топай?
18: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
19: Жилой комплекс «Движение 60». 51. Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
20: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Ретро-ФМ.

0: Да уж, друзья, времечко бежит, прогресс не стоит на месте. Думаю, что это так или иначе уже прочувствовали все, без исключения. Вместо писем у нас давным-давно электронные сообщения. Ну а альтернатива традиционным радиоприемникам, например, это новое приложение RetroFM, конечно же. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Здесь все. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Запоминайте или записывайте Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, устанавливайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. Прелесть, да и только.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Если вдруг вас утомила таки эта среда, уже практически прошедшая, лучший способ взбодриться — настроиться на любимую музыку, что звучит на Ретро-ФМ. 19:50 почти в Москве. Приветствую всех, друзья. Скоро у нас Саманта Фокс, а также песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ожидается прямо по курсу. Я Руслан Романов. Хорошего вам настроения и отличного вечера в нашей компании. Не переключайтесь, будем двигаться далее.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Дуэт Maywood и ансамбль Ариэль на Retro FM через пару минут в столице в 8 вечера. Прежде новости в нашем эфире. Игорь Акулов в студии. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил выделить регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией дополнительную поддержку в размере не менее 100 миллиардов рублей. Было отмечено, что состоянию региональных финансов нужно уделить особое внимание. За первое полугодие текущего года доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов выросли на 5,9%, а вот общий дефицит составил 160 миллиардов рублей. Александр Новак заявил, что экономика России за последние три года в реальном выражении выросла более чем на 10%. Страна стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, несмотря на внешние ограничения и структурные изменения. Он отметил, что российские компании сосредоточились на внутреннем спросе, а внешняя торговля перестроилась с учетом новых условий. При этом власти продолжают поддерживать экспорт и искать новые рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Центробанк введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с обычного безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. При этом средства, уже находящиеся на цифровом кошельке, можно будет использовать без ограничений. Запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября. К нему готовы все системно значимые банки, а также банки, имеющие статус значимых на рынке платежных услуг. НАСА и Роскосмос обсуждают распределение ответственности за планируемое сведение МКС с низкой околоземной орбиты. Стороны продлили эксплуатацию станции до 2030 года и сейчас договариваются о том, кто и какой сегмент будет контролировать. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявлял, что заключительный этап сведения предположительно проведут США, а два российских корабля будут задействованы в операции и будут отвечать за направление сведения МКС. И финские и польские ученые обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и меньшим количеством жировой ткани. Однако исследование не доказывает, что кофе помогает худеть. Оно было наблюдательным и проводилось в один момент времени. Участники, употреблявшие более 5 чашек в день, имели меньше жира, но работа не позволяет утверждать причинно-следственную связь. Ученые планируют выяснить, какие именно вещества в кофе могут давать такой эффект. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кахемудана, танцуют пары под аккорды.
1: Аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: не успели мы с вами, друзья, и глазом моргнуть, а за окном-то уже оказывается темно. И на закате лета с приближением осени эта картина нас будет с каждым днем удивлять все меньше, а может быть кого-то и наоборот, но самое главное, что все закономерно. А вот вечерний эфир на Ретро-ФМ только-только набирает обороты. Я, Руслан Романов, рад всех приветствовать. У нас сегодня здесь лучшая музыка, дальше будет энергичнее, но обо всем по порядку. 20:20 практически в столице, прямо по курсу Donna Summer, суперхит от команды Иванушки International и многие другие.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Ну вот то, что принято называть легендарной музыкой. Это когда встречаются две легенды, оно, собственно говоря, и происходит. Сэр Джеймс Пол Маккартни и Майкл Джексон, он же король поп-музыки, все вот здесь, в этой композиции, уникальные голоса, соответственно, потрясающая мелодия в совокупности удивительной красоты композиция. Say, say, say на Ретро FM, 20:35 практически в столице, прямо по курсу Роксет и песня из фильма «12 стульев» на Ретро FM. Пламенно вас приветствую, всем хорошего вечера.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За четыре моря, за четыре солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-батут RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Дан-дан. Будем считать, что это такие специальные позывные, которые сигнализируют нам о том, что мы приближаемся к самому яркому проекту нашего эфира. Конечно же, речь о вечеринке Retro-FM. Наш уникальный микс зазвучит через каких-то 10 с небольшим минут. И до самой полуночи для вас только лучшая танцевальная музыка и самые зажигательные хиты на Retro-FM. 20.48 точное столичное. Всех пламенно приветствую.
1: Реклама.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Retro-FM 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro-FM 90-е». 12+.

Тут мнения наверняка разделились, что, в общем-то, и неудивительно. Знатоки предпочитают, скорее всего, традиционные версии композиции «California Dreamings», начиная с оригинала 1965 года от команды «The Mamas and the Papas». Затем тоже к традиционной относящейся версии коллектива «Beach Boys», год 1986. Ну и вот, наконец, самая, так сказать, энергичная драйвовая история от группы «Royal Gigolos», они же «Королевские Альфонсы», если позволите, и, соответственно, вариация от 2004-го. Так бывает, когда всем нравится данное произведение, каждый хочет внести свою лепту. 21.19, точное столичное. Приветствую вас на вечеринке Retro FM.

0: Мне кажется, друзья, такая характеристика, как bubblegum pop, идеально подходит к стилю и формату музыки, который предлагает нам с вами команда Aqua. 21.34 в столице, это уникальный микс и вечеринка Retro FM. Здравствуйте!
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

всем, кто только что присоединился к нам, напомню, что в эфире вот уже почти час звучит неповторимый супермикс из лучших дискотечных хитов. Проще говоря, вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Я Руслан Романов, рядом с вами до полуночи. Приглашаю всех на зажигательные танцы.

За горизонт этой среды мы с вами мчимся под лучшую танцевальную музыку. Не надо сказать, у нас это весьма неплохо получается. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире. Всем вновь присоединившимся пламенный привет и здравствуйте. 22:18 точное столичное, но у нас до полуночи, как всегда, звучат только самые зажигательные танцевальные хиты. Не переключайтесь, будем двигаться далее, друзья. Хорошего всем настроения.

0: в лучших традициях мировых вечеринок Фэнси и его репертуар мы регулярно наблюдаем и в нашем уникальном миксе, в том числе и сегодня на текущем музыкально-танцевальном марафоне. 22:33, точное столичное. Приветствую вновь присоединившихся. Мы танцуем до полуночи. Давайте с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет ясно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда звезды, что называется, сошлись, это типичная на самом-то деле ситуация для вечеринки Ретро-ФМ. При свете звезд небесных нам дарят свои шедевры звезды, сияющие на музыкальном небосклоне, и что те, что другие, не гаснут, в частности, и благодаря Ретро-ФМ в том числе. 22:49, в Москве, идем дальше.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Самые зажигательные и порой экстравагантные треки только здесь, на вечеринке Retro FM. Еще больше увлекательного контента вы найдете в новом приложении Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. В вашем распоряжении лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте любимую радиостанцию и самые классные треки, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени.

Так и правда, глядишь, наступит рассвет, под лучшую музыку время летит незаметно, вот уже и большая часть уникального микса позади, так что успевайте присоединиться к нам, до полуночи совсем немного времени остается, жду вас по-прежнему, вечеринка Retro FM в эфире.

Группа Joy на финишной прямой сегодняшнего танцмарафона. Вечеринка Retro FM продолжается до самой полуночи, и, как несложно догадаться, остаются считанные минуты до окончания сегодняшнего микса. Я, Руслан Романов, благодарю всех, кто танцевал с нами. Прощаюсь до завтра. На старте нового дня, четверга, соответственно, встречайте Дмитрия Майорова на Retro FM. Всем удачи!

Какое-то непреодолимое желание стянуть себя лишнее, все лишнее. Что звать это история Джо Кокера? Кому-то нужно сопротивляться, а то окружение, коллеги по этажу не поймут таких причин, говорю про себя. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большой привет и музыкально, и не только нескучной ночи в компании Retro FM уже грядущих хитов. Демиса Русеса, Рика Эсли и других артистов. Столица 20 минут первого.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Явно ничего хорошего, если это касается отношений, в которых пора бы поставить точку. Но каждая из пары продолжает жить иллюзиями, что вроде все хорошо, все в порядке. Примерно такие мысли у Дениса Руссоса. На смену которому на RetroFM со своими историями уже выдвинулись Альбана, Рамина Пауэр и Земляне. Столица 0 часов 36 минут.

Все под контролем, все согласно музыкальных списков. Никто не сочкует. Если обещали заглянуть к нам на RetroFM, то обязательно сделают это. До финала этого часа еще успеем услышать Bad Boys Blue. В столице 0 часов 49 минут.

0: Час ночи в столице. Движемся вперед из песни на Ретро FM. Песни из бриллиантовой руки.
1: Ретро, Ретро FM.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

поднялся быстрый кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: о том, что сначала этот трек прошел незаметно, уже немногие помнят, но все же это так, пока его не приметил режиссер Дэвид Линч и не использовал в своей картине 90-го года «Дикие сердца». Тогда уж она растопила сердца многих, все как в кино, как в сказке стало. Крис Айзека. Ну, долю заслуженного внимания он получил. В столице час 19. На Ретро-ФМ скоро будут хиты Криса Ри и Владимира Кузьмина.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

Ни минуты покоя никак не вяжется со Всемирным днем лени. А сегодня, 20 августа, именно он не поленился, несколько раз перепроверил. В принципе, сегодня можно что, полениться больше обычного, и ничего нам за это не будет. Но это не точно. Точно же, столично, час 35. На Ретро-ФМ скоро услышим Лябуш.

столице уже 1:49, ну, практически из актуального. Потом, это то, что потом как-нибудь отоспимся, выспимся. Ну, а сейчас продолжаем полуношничать вместе. Ждем скорого музыкального появления на ретро-ФМ Стинга. Еще услышим скоро Джеймса Брауна.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: выходе из дома, from home, да и вообще куда вы, туда и мы. Взять Retro FM с собой стало гораздо проще, удобнее с нашим новым приложением Radio Hub. Ничего лишнего, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Говорю же, ничего лишнего. Все это, разумеется, абсолютно бесплатно, без каких-то лишних тел, движений, что ли. Просто включили, слушайте. Подкасты, к тому же, можно скачать и переслушивать их, даже когда нет интернета. Не бесполезная фича. Ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений и, конечно, запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. В столице 2 часа 20 минут. Прямо по курсу Сергей Беликов и не только.
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

слово «я». Точно есть такой персонаж, печальный серый ослик. Но сегодня все внимание не к нему, а к другому мультгерою. Весьма, такому весьма лопоухому. Сегодня 20 августа, день рождения Чебурашки. Держу вас в курсе, как говорится. В столице тем временем 2 часа 35 минут на Red FM. Скоро отметится Dire Straits. И услышим Михаила Боярского с историей «Остров детства».

у кого-то рояль в ночи, а у нас саксофон, благодаря стараниям Dire Straits. Студийная версия, легендарное соло на саксофоне исполнил выдающийся американский джазовый музыкант Майкл Брейкер. Держу в курсе. В столице 2 часа 49 минут. До очередной часовой границы успеем услышать Саваш и Игоря Иванова здесь, на Retro FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.